по праву, не вакан чирамая, боги кан чирама паман дипатина, димана аяна сранг кумаха насибна. Катрук-трук кан сауала ану максат миларьян салира тая, ану миларьян тая ану дипиларьян понякит. Wah, wah, semar kudu kamana.

я на старенькую макамасю. А ватушку, а я на раячин, короче, я клюнитын, поминки нама. Любеда тиха я млитякын, и луна чинкоче, а чинчарья. Вашмар лимана, а тиха я. Вашмар чинкан, тали пангихкан, юнкаула, кадухунты, ямпыркала, как у Маритуш.